Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Екатеринбурге 7 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%.

0: процента. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
4: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Радио Лето. Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками.

0: утепления отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Сегодня, 31 мая, в воскресенье. В Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленные существительные женского рода «Вандейка». Звучит как будто бы какое-то прозвище, но на самом деле это орхидея Ванда. Так ее называют в просторечии. А она при этом считается одной из самых роскошных, экзотических и популярных разновидностей в семье орхидных. В природе эта самая Вандейка цепляется за деревья, а ее корни не могут просто свисать в воздухе и брать влагу буквально из атмосферы. Вот это уровень самостоятельности, хочу я вам сказать. Цветет ванда крупными цветами, яркими, и иногда они бывают очень ароматными. А цветы могут сохранять свою свежесть практически 2 месяца. Но есть нюанс. Растение капризное. Ей нужен свет, тепло, внимание. И никаких полила раз в неделю и забыла. Так что вандейка – это не просто цветок. Это орхидея для тех, кто любит красоту, но умеет с ней договариваться. А пока вы решаете заводить такое растение дома или нет, я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу.

0: метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционная и ультразвуковой кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
0: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
2: Вы слушаете Радио Лето. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Наука не стоит на месте, и одно из исследований показало, люди, которые питались минимально обработанной едой, похудели почти в 2 раза быстрее, чем те, кто ел ультрапереработанные продукты. И это при одинаковой калорийности рациона. То есть дело не только в калориях, а еще и в том, из чего еда состоит. Натуральные продукты лучше насыщают, уровень энергии равнее, а желание бесконечно что-то подкусить становится слабее. Что же можно добавить в рацион уже сегодня? Во-первых, белковые салаты. Не только листья для настроения, а полноценная тарелка. Овощи плюс курица, тунец, яйца, фасоль, креветки или творожный сыр. Во-вторых, орехи и семечки. Тыквенные, подсолнечные, миндаль, грецкие. Да, они калорийные, но отлично помогают держать сытость. Главное, небольшая горсть, а не сериал и целая пачка. Еще работают простые перекусы. Яблоко с орехами, греческий йогурт с ягодами, творог с фруктами, хумус с овощами. Из фруктов диетологи чаще советуют ягоды, яблоки, цитрусы, киви или персики. Они дают сладость, клетчатку и не превращают вас через час снова в охотника за печеньем. А вот ультрапереработанная еда – это когда состав длиннее вашей рабочей переписки. Сладкие хлопья, снеки, соусы всевозможные, ну и газировки, продукты со вкусом чего-то там. Питайтесь правильно, но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 11 утра. Новости.
1: Доброе утро. В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Лимит на продажу бензина марки АЕ-92 ввели в Крыму с воскресенья 31 мая из-за ограниченного запаса топлива по 20 литров в одни руки. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации ситуации – 30 дней. Об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что продавать бензин АЕ-95 с сегодняшнего дня будут в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. В середине мая СМИ сообщали о том, что нехватка 95-го бензина на российском топливном рынке возникла из-за внеплановых ремонтов на крупных НПЗ и сокращения производства нефтепродуктов, пишет газета.ру. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Между тем, в июне кратковременно изменят маршруты трамваи и троллейбусы из-за ремонта путей на развязке машиностроителей «Космонавтов» на Уралмаше. Там работы будут проводить с 12 июня по 17. Минувшей ночью подростки на квадроцикле устроили ДТП с автомобилем Volkswagen на развязке Савы Белых Луганская. Пострадавших, к счастью, нет, но у легковушки повреждена фара и бампер. Автомобиль стоял на светофоре, когда услышал звук квадроцикла сзади, и тот влетел в его автомобиль. Водитель квадроцикла сказал ему, что ему 17 лет, и попросил не сообщать родителям. Затем вместе с другом покинул место ДТП. В итоге владелец иномарки один отправился в отдел на Новинской 13 составлять акт о ДТП, пишет я. Один напоминает о том, что ездить на квадроциклах по городским дорогам общего пользования правилами запрещено. Медики раскритиковали популярную летом обувь балетки. Об этом пишет издание BuzzFeed. Врач-педиатр Энн Шарки объяснила, что такая обувь может привести к хронической боли в пятках и деформации свода стопы из-за плоской подошвы и отсутствия амортизации. По сути, стопа при каждом шаге многократно приземляется на кусок картона, отметила доктор-подолог. То же мнение высказала доктор Марион Яу и добавила, что балетки с узким носом способны спровоцировать искривление пальцев, вызвать мозоли, повредить ногтевую пластину, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. Мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. По данным министерства, аферисты начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны. Сообщают о якобы полагающихся страховых выплатах за службу в армии, просят для оформления документов уточнить паспортные данные и ИНН. Получив персональную информацию, мошенники переходят к классической комбинации. Сначала поступает звонок от лжесотрудника техподдержки портала «Госуслуги», который заявляет о взломе аккаунта, и предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. В МВД призывают

0: урожай, ухаживает за скотом, держит пасеки и производит натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. Однако реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях практически не могут. Полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства и противоречит задачам по развитию конкуренции, говорится на сайте ЛДПР. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале и на предстоящей неделе, как минимум до субботы. Это обещает Росгидромет. При этом будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13 градусов, днем от 20 до 23. Напомню, сегодня и завтра на Среднем Урале действует штормовое предупреждение о ливнях и грозах с порывистым ветром. В период до 2 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Предупредили в МЧС. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией. Ее площадь около 60 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов возле здания драмтеатра. В зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название аллея трех вузов за счет близости трех университетов. Это УРГУ, Горный университет и филиал Академии госслужбы, пишет «Новый день». Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
5: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Мы часто говорим «это мое кредо». А ведь когда-то это слово звучало совершенно иначе. Неодушевленное существительное среднего рода «кредо» пришло к нам из латинского языка и буквально переводится как «верю». С этого слова начиналась одна из самых главных христианских молитв – символ веры. Но со временем кредо вышло далеко за пределы религии, как мы с вами знаем, и стало означать главный жизненный принцип человека. То, на чем он держится, то, во что он верит, и то, как он живет, исходя из этого. У кого-то кредо никогда не сдаваться, у кого-то делать все с любовью, а у кого-то не читать сообщения после полуночи. Тоже, кстати, стратегия. Так что, когда в следующий раз вы услышите это слово, знаете, кредо – это не просто красивое выражение, это короткий ответ на вопрос – во что ты веришь? Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: только при низкой инфляции. Появились подробности вчерашнего массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли 2 человека. Авария случилась на аварийной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в облгаи, 49-летний водитель грузовой «Газели» пытался объехать пробку по обочине, повернул налево на второстепенную дорогу, где врезался во встречный грузовик «Рено». От удара «Газель» отбросила на попутный «Опель Зафира». Водитель и пассажир «Газели» погибли на месте. Водители грузовика «Рено» и «Опеля» не пострадали. По факту ДТП проводится расследование, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской «Пончик-мончик». По примерным подсчетам, в баночке было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекали продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заявления сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление, в надежде, что подростки вернут деньги. Они предназначались для 3-летней малышки Лады Кочневой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, телефон которой недоступен с 17 мая. Гульзия Абдуллина, которой 62 года, не выходит на связь с 17 числа. 16-го близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили отпуск и планы на лето, а на следующий день телефон женщины пропал из сети. Ранее она никогда не пропадала, все характеристики положительные. Рост женщины 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фотографию женщины публикует Ядин. Все, кто знает ее местонахождение, просят связаться с полицией или поисковиками, можно позвонить по телефону 112. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку 2 бобров и пытался даже разнять их. Соответствующие кадры опубликовала в субботу пресс-служба Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, затем подплывает к грызунам и пытается разнять их с помощью своих лап, говорится на странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня, 31 мая, в воскресенье, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 20-22 градуса.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
1: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
2: Звоните 385-3001.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: А, я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это то самое время, когда салат вдруг официально становится обедом, холодильник заполняется ягодами и фруктами, а организм говорит: пожалуйста, ничего тяжелого. Но вот парадокс – питание летом часто становится легче, а самочувствия почему-то нет. Днем кофе со льдом, фрукты на бегу, вечером ощущение, будто готов съесть вообще все. Ну, вам, наверное, это знакомо. И тут ведь главное не попасть в летнюю ловушку перекусов, потому что организму все еще нужен нормальный строительный материал, особенно белок. Рыба, яйца, творог, мясо, морепродукты. Пусть хотя бы один полноценный прием пищи в день будет не только красивым для каких-нибудь там социальных сетей, но и реально сытным. И еще, будьте осторожнее с напитками, потому что сладкий лимонад, тот же сладкий холодный кофе, коктейли, летом калории очень любят маскироваться под... Но это же просто охладиться. А потом внезапно и сил меньше, и жажда не проходит. Ну и отдельная летняя классика – это летние шашлыки. Особенно, если мы туда приезжаем очень голодными. Тут уже шансов у овощей практически не остается. Поэтому маленький перекус заранее, и организм скажет вам спасибо. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
2: Добрый день. Украинские военные сегодня нанесли несколько ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», сообщила агентству ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ночью и утром несколько прилетов пришлось по зданию город-администрации, по жилым домам, автомобилям во дворах, а также по въезду в город и по району автозаправочных станций. Есть разрушения в жилом секторе «Энергодара», пострадавших нет, пишет агентство ТАСС. Напомню, что накануне дрон ВСУ попал в стену машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС. Специалисты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ предоставят доступ к этому месту, как только позволит оперативная обстановка, пишет РИА Новости. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик в пассажира. Как сообщает портал Е1, юные пассажиры вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого подростки в спешке покинули вагон. Пострадавшему, а также кондуктору, стало плохо. Им пришлось выйти из трамвая, сообщили очевидцы. Видео инцидента снял один из пассажиров. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «Заливай». Инцидент попал в СМИ, поэтому полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД по Екатеринбургу. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4.

0: Эфирные масла, которые воздействуют на мозг через обоняние. Выбор масла зависит от типа боли. Об этом рассказала Мосленте ароматерапевт Ирина Добрянская. Так, мята перечная – лидер при снятии головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекает мозг от болевых сигналов. Лаванда – идеально при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении. Однако следует использовать только 100% натуральные масла без синтетики, отмечает специалист. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до 6 лет. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
0: Завтра в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 20-22.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама.
1: Помнишь, как это здорово летать во сне?
0: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
1: Радуга-Лэнд. Летать легко.
0: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Продажу бензина по талонам ввели сегодня и в Севастополе вслед за Крымом. Продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что с утра на АЗС ТЭС за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. В регионе продолжают действовать временные ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки. Также запрещается продавать топливо в канистрах. Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов, написал Развожаев, сообщает РБК. В Свердловской области снизилось количество ДТП с участием детей. Рассказали на пресс-конференции, посвященной безопасности детей на дорогах и в быту в период летних каникул 2026. Согласно статистике, с начала года зарегистрировано 116 ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет. Трое детей погибли, 125 пострадали. Это на 11% меньше аналогичного периода прошлого года, рассказала глава отделения пропаганды безопасности движения облгаи Галина Кравченко. За лето прошлого года в Свердловской области случилось 165 ДТП, в которых погибли 6 детей, пострадали 183 ребенка, пишет «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле спасли двоих подростков, которые спустились в карьер шахты Магнетитовой и самостоятельно выйти на поверхность не смогли. Инцидент случился накануне, 30 мая. На помощь пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Пришлось применять альпинистское снаряжение, рассказал в соцсетях глава города Владислав Пинаев. В комментариях к его посту жители Нижнего Тагила пишут: «Слава Богу, обошлось. Спасибо специалистам. Отлично сработали. Зачем же подростки одни туда полезли? Спасателям поклон», цитирует комментарии «Комсомольская правда». В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Если мучает сухой кашель, нужно проверить состояние сердца, предупредил старший преподаватель

0: понедельник, 1 июня. В Екатеринбурге ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый день. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Атака ВСУ не нарушила ее работу. Об этом сообщает сегодня Интерфакс, ссылаясь на заявление Минобороны России. Там пояснили, что конечной целью беспилотника ВСУ оказалась северная сторона шестого энергоблока. В результате удара был поврежден фасад машинного зала. До пораженного реакторного отсека оставалось 10 метров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Напомню, что в результате удара никто из сотрудников Запорожской атомной электростанции не пострадал. Крупные торговые сети России могут обязать обеспечивать не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом. Такое предложение направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что в регионах России сотни фермеров и аграриев возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные и вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. При этом реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях фермеры практически не могут, так как полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства, а также противоречит задачам по развитию конкуренции, отмечают в ЛДПР. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик. Как сообщает портал Е1, подростки вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого в спешке покинули вагон. Пострадавшему мужчине, а также кондуктору стало плохо, им пришлось выйти из трамвая. Об этом сообщили очевидцы. Также один из пассажиров снял инцидент на видео. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «заливай». Инцидент попал в СМИ. Полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД Екатеринбурга. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе. Как минимум до субботы, сообщает Росгидромет. Будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. До понедельника, 1 июня включительно, на Среднем Урале действуют штормовые предупреждения о ливнях и грозах. До вторника, 2 июня, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности, предупреждают синоптики и МЧС. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной» от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. Последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 2023 года, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты. Будет выглядеть на 5,5% меньше обычного, на 10,5% тусклее. Официальный доллар 71,02, евро 82,64.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9,

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас необычное, но красивое слово. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «Макферсон». И нет, это не фамилия рок-звезды. Это один из самых популярных типов автомобильной подвески. Название произошло благодаря американскому инженеру Эрлу Макферсону, который разработал эту конструкцию еще в середине 20 века. Идея оказалась настолько удачной, что сегодня подвеска Макферсона, так правильно ставится ударение по-русски, стоит на огромном количестве автомобилей по всему миру. Суть простая. Амортизатор и пружина объединяются в одну стойку. Такая система легче, дешевле и занимает меньше места под капотом. Главный плюс – комфорт и простота обслуживания. Поэтому Макферсон особенно любит производители городских машин и кроссоверов. Так что если в сервисе вам говорят, нужно проверить Макферсон, речь не о человеке, а о той самой детали, которая помогает машине мягче переживать ямы, лежачих полицейских и другие сюрпризы наших дорог. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. 1 июня в Анапе впервые после разлива мазута в 2024 году откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, идет речь о песчаных пляжах общей длиной 4,5 километра в Витязево и на территории от лечебного пляжа до санатория Бемлюк. Также открыты все галечные пляжи. Глава Анапы добавила, что купание на остальных пляжах будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключением из опасной зоны. В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летом будет возможность пляжного отдыха в Анапе. В России могут ввести полноценный налог на роскошь. Законопроект направили в правительство депутаты от КПРФ. Налог предлагается взимать с недвижимости дороже 150 миллионов рублей, автомобилей дороже 10 миллионов, яхт, катеров, самолетов и вертолетов от 50 миллионов рублей. Налог составит от 1 до 4% от стоимости имущества. Чем дороже объект, тем выше ставка. Нынешняя налоговая система не учитывает огромное социальное неравенство, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Налог не должен затронуть людей, получивших квартиры в Москве или Ленинграде в советское время. Отчет предлагают вести для имущества, купленного после 1 января 1995-го. В Екатеринбурге комары и мошки и их личинки заполонили многоэтажку на Токарей 27. Местные жители говорят, что дом кишит насекомыми, не спасая даже клейкая лента. Мошки валяются на ступеньках подъезда. Причиной катастрофы стало затопление подвала стоками канализации. Из подвала мошки добираются до квартир на 3-4 этаже. В УК Верхесецкая жильцам заявили, что в подвале уже провели дезинсекцию. Обращение перенаправлено в Роспотребнадзор. Однако жители недовольны и оставили жалобу на госуслугах, пишет Я один. В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую 17 мая. Это Гульзия Абдуллина, которой 62 года. 16 числа близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили планы на лето, а на следующий день телефон женщины стал недоступен. Ранее она никогда не пропадала. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фото женщины публикует Е1. Все, кто знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами, можно звонить по телефону 112. После победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже возникли массовые беспорядки. 11 человек пострадали. Были поджоги, столкновения болельщиков с полицией. Толпу ночью разгоняли слезоточивым газом и дубинками. Напомню, французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улице Парижа. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Нынче он отыграл все 120 минут без замен, но год назад завоевал трофей на скамейке запасных, отмечает московский комсомолец. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Реклама.
1: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
2: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
1: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня хорошая новость для тех, кто говорит, я бы занялся спортом, но времени абсолютно нет. Исследователи из Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, даже 30 минут интенсивной активности в неделю могут улучшать работу сердца и выносливость. Главное, чтобы нагрузка была действительно активной, когда уже и говорить получается только короткими фразами, ну знаете такое. Причем эти 30 минут не обязательно проводить подряд. Ученые советуют распределять нагрузку на 2-4 дня. Эффект для давления и уровня сахара в крови может сохраняться до 2 суток. Речь не только про спортзал. Вариантами могут быть быстрый подъем по лестнице, энергичная ходьба, велосипед, танцы дома, короткие интервалы бега, активная уборка, после которой хочется присесть и пересмотреть всю свою жизнь. Главная мысль здесь очень современная. Здоровье – это не всегда долгие часы в фитнес-клубе и идеальный спортивный костюм. Иногда это несколько честных минут движения между делами. Но важно, если есть проблемы с сердцем, давлением или хронические заболевания, интенсивные нагрузки лучше обсуждать с врачом. Ну и, конечно, новичкам лучше начинать не с максимума, а с умеренного темпа, постепенно добавляя интенсивность. Если вы давно не в спорте, начните с быстрой ходьбы, лестницы или легкой разминки по 5-7 минут. Задача не довести себя до полуобморока, а дать телу безопасно вспомнить движение. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1% пункт с 14,5% до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской. По примерным подсчетам в ней было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекли продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заведения сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление в надежде на то, что деньги вернут. Деньги предназначались для 3-летней малышки Лады Кочи из Верхней Пышмы, пишет Ядин. Жители Екатеринбурга смогут долететь до китайского города Урумчи всего за 4 часа. Об этом рассказала глава филиала авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. Рейсы в Урумчи начнутся из Кольцова с 1 июля. В среду вылет из Екатеринбурга, в воскресенье обратно. Летать в китайский город будут российские ближнемагистральные лайнеры «Сухой Суперджет». Урумчи находится на северо-западе Китая, у подножия гор Тянь-Шань, в месте, где проходил легендарный «Шелковый путь». Также город славится тем, что он самый удаленный от моря крупный мегаполис в мире. В США котенок залез в решетку радиатора и проехал по Пенсильвании 161 километр, сообщает CBS News. Предполагается, что малыш пробрался в решетку радиатора машины в городе Бризвуд, когда автомобилист остановился перекусить в кафе. Когда мужчина собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел, решил, что тот убежал и поехал дальше. Добрался до дома, а на следующий день услышал из машины мяуканье. Пока за котенком присматривает соседка автовладельца, ему дали кличку Бризи по названию города, в котором он залез под капот. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
3: Завтра, в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 20-22.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте сегодня неодушевленное существительное женского рода «склянка». Точнее, «склянки». И это не про стеклянные баночки на кухне. На самом деле это морской термин. Слово связано со старорусским словом «скляница». Это стеклянный сосуд. Так на кораблях называли песочные часы, которые отмеряли ровно полчаса. На парусном флоте сутки делились на вахты, обычно по 4 часа. И каждые 30 минут матрос переворачивал эти большие часы. Проходила одна склянка. За одну вахту набегало 8 склянок. Ну а дальше включался звук. Вахтенный бил в судовой колокол рынду. Еще одно новое слово. Один удар, два, три и так до 8. Поэтому выражение «бить склянки» означало отмечать время на корабле. Так что склянки – это не посуда и не аптечка, а старинный морской таймер. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 20-22.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: На радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
2: Суперхит. Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
3: С рассветом души наши ближе, нам друг

0: Реклама.
1: Хронические боли в спине, боль в грудной клетке, патологический изгиб позвоночника. Медицинский центр «Шанс» предупреждает. Возможно, это симптомы остеопороза. Оцените риски и проконтролируйте лечение с помощью денситометрии. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про цвет наших глаз. От чего же он зависит? Ну, в первую очередь, от генетики, плюс еще пигментация, ну и немного физики. В первую очередь, за цвет глаз отвечает меланин в нашей радужке. Если его много, глаза темные, карие или почти черные, а если мало, светлые, серые, голубые и зеленые. Соответственно, у маленьких детей цвет глаз часто меняется именно потому, что меланоциты постепенно начинают активнее вырабатывать пигмент, ну и закрепляется он в первые полгода или два года жизни. Оттенок иногда формируется годами. У взрослых людей глаза тоже могут казаться другими из-за освещения, макияжа, одежды и эмоций. Зрачок расширился, пигмент визуально уплотнился, и взгляд стал как будто бы темнее. А еще вы наверняка заметили, что контраст наших глаз меняется из-за одежды или макияжа, соответственно, у женщин. Но в пожилом возрасте количество меланина может уменьшаться из-за потери прозрачности тканей и общего истончения радужки. Поэтому яркие карие глаза иногда становятся более светлыми или сероватыми. Иногда у одного человека радужки могут быть разного цвета. Это явление встречается примерно у 1% людей и связано с генетикой или приобретенностью. Возникает из-за травм, воспалительных процессов, приема некоторых капель или заболеваний. Если вдруг цвет глаз резко изменился или один глаз стал другого цвета во взрослом возрасте, это повод обратиться к офтальмологу для диагностики. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето», и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска
2: – Екатеринбургский деловой мир. Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
0: Новости.
3: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается «Бас». Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама.
4: Екатеринбургский медицинский центр.
5: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
3: Завтра, в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 20-22.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru. Телефон 311-4190.
3: Вы слушаете Радио Лето. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 20-22.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Только не в этой комнате.

так обидеть тебя.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: студия «Радио Лето». 98,9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется автоматически.

0: вместе.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.